0: поняла этого из вас. Знаете,
1: Я пошел.
0: Понимаете, с Бартием, пожалуйста.